Ба сагиш моиш ницкой на штир. Фрштош аш керт. Фрштош аш керт. Фрштош аш керт. Фрштош аш керт. Фрштош.